0: Реклама.
1: Мечтаете о своем острове? Это реально. Плавучие дома «Акуловка». Отдельный островок с мангальной зоной, собственной сауной, вай-фаем и лодкой на веслах. Фантастический вид на шхеры, рыбалка и полный покой. Плавучие дома «Акуловка». Позволь себе остров. 8-911-428-2020.
2: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
3: Чего надо?
4: Стоял себе задом, так ем обедение тем фасадом.
1: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
5: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
1: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
6: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна.
1: Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Соснова, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
7: За морями мы бывали, но такого не видали.
8: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
7: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
8: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
7: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
8: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
7: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
8: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
7: «Акуловка».
9: Нас и здесь неплохо кормят.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
3: А я чего?
2: Пельмешек бы домашних или пирожков.
3: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
2: Какой теремок?
3: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
4: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
8: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду. Ты же знаешь.
7: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
9: Вы приехали.
0: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Реклама.
1: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе 11. Телефон 8904-645-1608.
2: Посетить весною надо всем долину водопадов.
3: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
2: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
3: Настоящая кузница и музей Древней Карелии.
2: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
3: Козы и лисы.
2: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
3: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
2: Трасса стартовала. 196 километр.
4: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8 921 222 19 16. Сайт горафилина.ру.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья, Ленина 41, напротив кирхи.
2: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
3: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
2: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
3: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
2: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
3: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
2: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
3: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
2: Мебельный центр «Калина».
3: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
4: Человеку без воды и ни туды, и ни соды.
5: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
6: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть необычайная, да и рецептура старая. Добрая, что без консервантов. А какие торты и пироги делаем? Загляденье и объедение. На день рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи, народ честной, на Ленина 20. В булочную, да отведай-ка хлебушка нашего Приозерского.
7: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
8: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
9: Маловато будет!
8: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
9: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
8: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
9: Вот это мой размертик.
8: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
10: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям. Только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
6: Чего надо? Стоял себе задом, так я мобить тебя тем фасадом.
7: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
8: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
9: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
10: За морями мы бывали, но такого не видали.
11: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
10: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
11: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
10: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
11: Растягай и калитки, и вкуснейшие напитки.
10: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
11: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерское Ленинградское шоссе 54, рядом с заправкой «Лукойл».
10: «Акуловка».
2: Нас и здесь неплохо кормят.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну, будь здорова.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
4: Карельская форель. Запомнили?
5: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
6: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
7: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
8: А я чего?
7: Пельмешек бы домашних или пирожков.
8: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
7: Какой теремок?
8: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
9: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
10: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

Дорожное радио. Приозерск 107.6 FM.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
2: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
1: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
2: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
1: Банкетный зал для любого мероприятия.
2: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
1: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Посетить весною надо всем долину водопадов.
3: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
2: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
3: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
2: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
3: Козы и лисы.
2: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
3: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
2: Трасса стартовала. 196 километр.
4: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Соснова, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
5: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
6: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
5: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
7: Вы приехали.
8: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины.
2: Россия.
1: Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче

0: статусы доставки.
1: Туризм.
0: В Дубае нынче не до туризма. Как отмечает издание Daily Mail, отрасль туризма здесь оказалась в состоянии клинической смерти, что связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В туристических местах почти нет туристов, закрылись 7 пятизвездочных отелей, отправлены в отпуск либо уволены тысячи сотрудников. Почти что отсутствует авиасообщение в аэропорту Дубая.
1: Транспорт.
0: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Рокс». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 0.1. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входят полуторалитровые турбированные двигатели и пара электромоторов. Предполагается, что серийное производство «Рокс 0.1» в Калининграде начнется в июне нынешнего года. Вы слушали новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
2: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек.

0: Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
1: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
2: А я чего?
1: Пельмешек бы домашних или пирожков.
2: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
1: Какой теремок?
2: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
3: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
4: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
5: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
4: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
6: Вы приехали.
7: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель. Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
6: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
5: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
6: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
5: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
6: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
5: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
6: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
5: Мебельный центр «Калина».
6: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2.
7: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
8: Чего надо?
9: Стоял себе задом, к ему обидение тем фасадом.
4: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
10: Человеку без воды и ни туды, и ни соды.
4: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
11: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
12: Реклама.

0: 47.
1: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает: меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее. Проверяйте родинки. Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
2: Мир.
1: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
2: Россия.
1: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
2: Транспорт.
1: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор». Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья. Ленина, 41. Напротив кирхи.
2: Эх, заходи, народ, хлебная лавка в гости зовет.
3: У нас домашняя еда, с пылу с жару всегда.
2: Блинчики да пирожки, оближешь пальчики.
3: Позавтракать да пообедать, свежего кофейку отведать.
2: Фирменный кафетерий от Приозерского хлебозавода. Вкуснейшие пирожки, блинчики, а также кофе, мороженое и пироги.
3: Покушайте у нас или сделаем пирог на заказ.
2: Хлебная лавка на Ленина, 20. Заглядение и объедение.
3: Заказ пирогов по телефону 3546. Посетить весною надо всем долину водопадов.
4: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
3: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
4: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
3: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
4: Козы и лисы.
3: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лунивара».
4: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
3: Трасса стартовала. 196 километр.
5: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.

0: Совместный отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
0: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
2: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям. Только на ольховой щепе.
0: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
2: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
0: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
3: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
2: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
3: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
2: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
3: Банкетный зал для любого мероприятия.
2: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Оксы.
3: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8 921 945 65 69.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
3: Чего надо?
2: Стоял себе задом, так ем обеденье тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
4: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
5: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
6: А я чего?
5: Пельмешек бы домашних или пирожков.
6: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
5: Какой теремок?
6: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
7: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе. Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
8: Маловато будет!
7: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
8: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
7: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
8: Вот это мой размертик.
7: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
9: За морями мы бывали, но такого не видали.
10: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
9: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
10: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
9: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, Бога ради.
10: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
9: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
10: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск-Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
9: Акуловка.
10: Нас и здесь неплохо кормят.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
11: Реклама.
12: Вам отказали в медицинской помощи, предлагают оплатить медуслуги, появились другие претензии. Страховые представители «Сагарсмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
13: АО «Страховая компания «Сагарсмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
14: На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в «Светофоре». Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
15: Я живу у моря.
16: И я.
17: И я.
16: И я тоже.
17: И я.
18: И мы.
15: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
19: Застройщик ООО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматия, вы совсем уже оба.
4: Карельская форель. Запомнили?
5: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
6: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
7: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
6: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
7: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
6: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
7: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
6: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
7: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
6: Мебельный центр «Калина».
7: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
8: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
5: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
9: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
10: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна.
11: Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Соснова, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8 921 094 81 81.
0: Реклама.
13: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает. Меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее. Проверяйте родинки. Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Это камень.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся на Сахалин. Здесь, на территории опережающего развития, компания Green Agro Сахалин по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики создала масштабное производство – животноводческий комплекс на 3800 голов дойного стада и завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Уже сегодня на предприятии создано 526 рабочих мест. Для сотрудников предусмотрен расширенный соцпакет. Раз в два года компенсируют проезд к месту отпуска, помогают при рождении ребенка, делают выплаты к юбилеям и за многолетний стаж. Кроме того, компания участвует в региональных программах «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и «Арендное жилье». Идет активный набор персонала. Требуются специалисты самого разного профиля – от управляющего до операторов оборудования. Green Agro Сахалин смотрит в будущее и делает ставку на молодые кадры. У компании плотное сотрудничество с Сахалинским техникумом механизации сельского хозяйства. Студенты проходят здесь практику, а для тех, кто хочет получить профильное образование, есть целевое обучение. Ведущие аграрные вузы и колледжи макрорегиона, Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске и Уссурийский агропромышленный колледж готовят будущих специалистов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «Оно. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средство для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
14: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
18: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.

0: Реклама.
1: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
2: Чего надо?
3: Стоял себе задом, так я мобить тебя не тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кокуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
4: Посетить весною надо всем долину водопадов.
5: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
4: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
5: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
4: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
5: Козы и лисы.
4: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
5: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
4: Трасса стартовала. 196-й километр.
6: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Соснова, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
7: За морями мы бывали, но такого не видали.
4: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
7: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
4: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
7: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
4: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
7: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
4: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
7: Акуловка.
4: Нас и здесь неплохо кормят.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.

0: 47.
1: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает: меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее, проверяйте родинки, избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
4: Дорожное радио.

0: России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
4: О главном.
3: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
4: Мир.
3: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
4: Россия.
3: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
4: Транспорт.
3: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор».
2: Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 130 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
3: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
4: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
5: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
6: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду. Ты же знаешь.
5: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
7: Вы приехали.
8: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.
10: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз-Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
11: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
12: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
13: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
12: или по телефону +7 812 326 29 29.
13: +7 812 326 29 29.
0: Дорожное радио.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новосибирск 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Мечтаете о своем острове? Это реально. Плавучие дома «Акуловка». Отдельный островок с мангальной зоной, собственной сауной, Wi-Fi и лодкой на веслах. Фантастический вид на шхеры, рыбалка и полный покой. Плавучие дома «Акуловка». Позволь себе остров. 8-911-428-2020.
2: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть необычайная, да и рецептура старая. Добрая, что без консервантов. А какие торты и пироги делаем? Загляденье и объедение. На день рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи на Рот Честной на Ленина 20 в булочную. Да отведай-ка хлебушка нашего Приозерского.
3: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
4: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: Посетить весною надо всем долину водопадов.
3: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
2: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
3: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
2: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
3: Козы и лисы.
2: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
3: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
2: Трасса стартовала. 196-й километр.
4: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
8: Маловато будет!
7: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
8: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
7: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
8: Вот это мой размертик.
7: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.
9: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
10: Это

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Дорожное радио.

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: В ходе учений НАТО отрабатывается захват Калининградской области. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов в интервью ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Британия активно укрепляет контроль над ключевыми морскими путями в Северной Атлантике, привлекая к этому своих европейских

0: Администрация президента США Дональда Трампа начала готовиться к возможному проигрышу консерваторов на промежуточных выборах в Конгресс. Это утверждает «Вашингтон-Пост». Выборы пройдут в ноябре. Юристы Белого дома проводят закрытые брифинги для политических назначенцев. Сотрудникам объясняют, как правильно реагировать на запросы Конгресса в случае победы демократов.
1: Россия.
0: В соцсетях мошенника выдают несколько признаков. Внезапная просьба скинуть деньги, проголосовать по ссылке, передать код из СМС. Также на взломанный аккаунт собеседника указывает изменившаяся манера общения. Человек ставит смайлики, которые раньше никогда не использовал, или всегда писал без пунктуационных ошибок и вдруг начал ставить запятые и делать опечатки. На это обращают внимание в МВД России.
1: Транспорт.
0: В США научили машину самой менять полосу движения по направлению взгляда водителя. Разработка Super Cruiser принадлежит компании General Motors. За вниманием человека за рулем следят камеры. Они улавливают определенную последовательность перемещения взгляда, и затем система переводит авто на соседнюю полосу. Вы слушали новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама.
1: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске.

0: и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе 11. Телефон 8904-645-1608.
1: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
2: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
3: А я чего?
2: Пельмешек бы домашних. Или пирожков.
3: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
2: Какой теремок?
3: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь тебя вкусно обедом накормят, кухня у них домашняя. И мне готовить не надо, так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
4: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
5: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
6: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
7: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
6: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
8: Вы приехали.
9: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
10: За морями мы бывали, но такого не видали.
11: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
10: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
11: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
10: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
11: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
10: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
11: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск-Ленинградское шоссе 54, рядом с заправкой «Лукойл».
10: Акуловка.
12: Нас и здесь неплохо кормят.
5: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске 8 921 094 81 81.
13: Реклама.
14: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
15: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
16: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
17: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
18: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру.
19: Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ-2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
11: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Пап, а как правильно? Форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии. Вы совсем уже оба.
1: Карельская форель.
3: Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8 800 600 2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно уложить багаж и почему не стоит ругаться с блондинками на мини-куперах. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
3: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
4: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
5: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
4: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
5: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
4: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
6: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
7: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
6: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
7: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
6: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
7: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
6: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
7: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
6: Мебельный центр «Калина».
7: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
8: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
9: Чего надо?
8: Стоял себе задом, к ему обидение тем фасадом.
10: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
11: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший. Свежесть.

0: день рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи на Род Честной на Ленина 20, в булочную. Да отведай-ка хлебушка нашего, Приозерского.
1: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
2: Посетить весною надо всем долину водопадов.
3: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
2: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
3: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
2: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
3: Козы и лисы.
2: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель Лумивара.
3: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
2: Трасса стартовала. 196-й километр.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.

0: 47.
1: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
3: Дорожное радио.

есть, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: вами Владимир Лебедев. Поехали! Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
3: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
4: А я чего?
3: Пельмешек бы домашних или пирожков.
4: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
3: Какой теремок?
4: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
5: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
6: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
7: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду. Ты же знаешь.
6: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
8: Вы приехали.
0: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.
10: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Дорожное радио представляет
9: большое кино про большие машины.
10: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
11: Дожму я на газ или на тормоз?
9: В анимационном приключении «Грузовички» уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути. Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Лидер часа. Реклама.
2: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов по пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121, 3 километра от поворота на станцию Нива. История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
3: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: За морями мы бывали, но такого не видали.
6: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
5: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
6: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
5: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
6: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
5: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
6: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
5: Акуловка.
6: Нас и здесь неплохо кормят.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
3: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Сосново, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
4: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий, конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
5: Маловато будет!
4: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный, разных сортов.
5: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
4: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
5: Вот это мой размертик.
4: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама.
4: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
5: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
4: Плюс 7-812-326-29-29.
6: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
7: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии.

0: Боба.
1: Карельская форель.
0: Запомнили?
2: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
3: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
4: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
5: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
8: Реклама.
9: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
10: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
11: Я живу у моря.
12: И я.
13: И я.
12: И я тоже.
13: И я.
14: И мы.
15: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
16: Застройщик ООО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: как им удобно, как им удобно. Танцуют пары под аккорды,
1: аккорды.
0: И можно говорить свободно,
1: свободно.
0: Про жизнь не бурят.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Дорожное радио представляет.
11: Яркое приключение для всей семьи.
12: Я покажу тебе мир.
13: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
14: Грузовики, за работу!
11: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
15: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
3: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вместе, вместе в пути, вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное, дорожное.
1: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Человеку без воды и ни туды, и ни соды.
2: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
3: Эх, заходи, народ, хлебная лавка в гости зовет.
4: У нас домашняя еда, с пылу с жару всегда.
3: Блинчики да пирожки, оближешь пальчики.
4: Позавтракать да пообедать, свежего кофейку отведать.
3: Фирменный кафетерий от Приозерского хлебозавода. Вкуснейшие пирожки, блинчики, а также кофе, мороженое и пироги.
4: Покушайте у нас или сделаем пирог на заказ.
3: Хлебная лавка на Ленина 20. Заглядение и объедение.
4: Заказ пирогов по телефону 354-6-4.
5: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий, конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
6: Маловато будет!
5: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный, разных сортов.
6: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
5: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
6: Вот это мой размертик.
5: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.

0: Семейный отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама.

16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Альтопрофиль. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Посетить весною надо всем долину водопадов.
2: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
1: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
2: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
1: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
2: Козы и лисы.
1: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
2: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
1: Трасса стартовала. 196-й километр.
3: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
4: А я чего?
3: Пельмешек бы домашних или пирожков.
4: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
3: Какой теремок?
4: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
1: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с приоритетом.

0: шоссе.
1: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8 800 600 2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Соснова, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
4: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
5: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
4: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
6: Вы приехали.
7: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
8: За морями мы бывали, но такого не видали.
9: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
8: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
9: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
8: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
9: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
8: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
9: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерское Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
8: «Акуловка».
9: Нас и здесь неплохо кормят.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Дорожное радио представляет.
5: Большое кино про большие машины.
6: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
7: Да жму я!
6: На газ или на тормоз?
5: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Гостиница «Суванта» в поселке на станции Громова предлагает свои услуги по организации и проведению корпоративных вечеров, а также приглашает провести незабываемый отдых в выходные дни.
2: Вас ждут 12 двухместных полулюксов, охраняемая стоянка автомобиля, бесплатный доступ в интернет.
1: Уютное кафе «Калейдоскоп» на 30 мест совместно с гостиницей «Суванта» предложит вам разнообразное меню, душевную обстановку, приятное обслуживание.
2: Вашему вниманию предлагается ежедневно с 10 утра до 22 вечера. Финская сауна. Турецкая парная с ароматизированным паром. Два бассейна с гидромассажами, донным гейзером и искусственным течением.
3: Господа, мы расширяем список услуг и рады вам предложить новые удобства. Теперь у нас лучший в районе тренажерный зал и разнообразные услуги массажиста. Тренажерный зал, бассейны и бани. Все, что нужно для великолепного отдыха.
1: Гостиница «Суванта» подарит вам отдых. Контактный телефон 8 911 925 5518 и 8 813 799 02 34.
4: Дорогие жители и гости Приозерского района, приглашаем посетить магазин «Водолей» в городе Приозерск и на станции Громова. Большой ассортимент товаров, продукция собственного производства порадует вас. Всегда свежая выпечка, готовые рыбные и мясные полуфабрикаты, салаты, пельмени ручной работы. Цените свое время. Ждем вас за покупками.

0: путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
2: Реклама.
3: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
4: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
5: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
6: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям. Только на ольховой щепе.
5: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
6: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
5: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
7: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе 11. Телефон 8-904-645-1608.
8: Посетить весною надо всем долину водопадов.
9: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
8: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов, подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
9: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
8: Кормление оленей и лосей, общение и прогулки с хаски.
9: Козы и лисы.
8: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк «Отель Лумивара».
9: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
8: Трасса стартовала. 196 километр.
10: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
11: Давай. Посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке. Я там пить не буду. Ты же знаешь.
10: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
12: Вы приехали.
13: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама.
4: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
5: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
6: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
7: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
8: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
9: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейлюкс».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Задрает люки.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах.
6: Поехали!
5: Проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий регионы северо-запада страны, предлагает новинку любителям автопутешествий. В апреле на портале путешествуем.рф появился автомобильный маршрут «Белое море». 8-дневный тур по Архангельской области. Начинается поездка с 2-дневного знакомства с Архангельском, завершается в Ониге, проходит через Северодвинск, живописные деревни и села, а также национальный парк Онежское Поморье. Путешественников ждут музеи и производства, экотропы и православные храмы. Программа многогранная. Осталось заправить свой автомобиль и в дорогу. Кстати, заправляться на АЗС больших сетей не только надежнее, но и выгоднее. Например, на станциях «Газпромнефть» за каждый литр начисляют бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Больше поездок – больше бонусов.
7: Рельсы-шпалы.
5: Гостили мы как-то с друзьями на Кавказских минеральных водах, и очень помогла нам электричка «Кисловодск-Железноводск». Жили мы в Пятигорске и, воспользовавшись пригородным поездом, с легкостью добрались до Кисловодска, где попробовали несколько видов минералок и прогулялись по местному национальному парку. В этом сезоне электричка «Кисловодск-Железноводск» снова в строю. Ее запустили с 1 мая. Маршрут удобный. Остановки в Ессентуках, Пятигорске, Иноземцеве и на других станциях. Это позволяет за небольшой промежуток времени побывать сразу в нескольких городах-курортах Кавказских минеральных вод.
8: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14.30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
3: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
2: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
3: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
2: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
3: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
2: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
3: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
2: Мебельный центр «Калина».
3: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
4: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
5: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
6: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
7: Маловато будет!
6: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
7: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
6: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
7: Вот это мой размерчик.
6: Магазин.

0: Продукты Казахстана. Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Мы продолжаем рассказывать о городах, в которых прошлое встречается с будущим, а мечты становятся реальностью. Сегодня отправляемся в Амурскую область, в Свободный. У города удивительная судьба. Был основан в царские времена, пережил забвение в 90-е и расцвел в 2000-х. Сегодня здесь вырос новый современный газохимический кластер, один из самых больших в мире. Два завода-гиганта «Газпрома» и «Сибура» построены на ТОР «Амурская» по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Один завод выделяет ценные компоненты из природного газа, а второй превращает их в полимеры – полиэтилен и полипропилен. И все по зеленым технологиям. Миллионы тонн продукции пойдут не только на внутренний рынок, но и в страны Азии. Масштаб впечатляет. Амурский газоперерабатывающий завод уже работает. Амурский газохимический комплекс готов на 90%. Запуск в августе этого года. Только представьте, в строительстве было занято 30 тысяч работников. А после запуска нужны тысячи специалистов. Инженеров, механиков, энергетиков, технологов, химиков. Вакансии открыты для всех, кто готов связать свою жизнь с Дальним Востоком. Для новых работников предусмотрено жилье, служебная квартира или компенсация аренды. Супругам работников помогают с трудоустройством. Детей устраивают в детские сады и школы. Особая ставка на молодежь. Предприятия плотно сотрудничают с Амурским техническим колледжем и ведущими университетами. Студенты со всей России приезжают в Свободный на практику, и почти 70% из них получают предложение о работе. «Свободный» — это история о том, как город обретает второе дыхание и становится витриной дальневосточных мегапроектов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Тара-ра-ра-рам, бр-бр, ой-ой, тара-ра-ра-рам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. на море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Дорожное радио представляет
16: яркое приключение для всей семьи.
17: Я покажу тебе мир!
18: Обалдеть!
16: Большое кино про большие машины.
19: Грузовики, за работу!
16: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
20: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Лагденпохья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий, конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
3: Маловато будет!
2: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный, разных сортов.
3: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
2: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
3: Вот это мой размертик.
2: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина 11.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8 931 228 75 65.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, кто из артистов сегодня празднует день рождения. А также узнаем, как певице Алсу удается достигать своих целей. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Мечтаете о своем острове? Это реально. Плавучие дома «Акуловка». Отдельный островок с мангальной зоной, собственной сауной, вай-фаем и лодкой на веслах. Фантастический вид на шхеры, рыбалка и полный покой. Плавучие дома «Акуловка». Позволь себе остров. 8-911-428-2020.
3: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
4: Чего надо?
5: Стоял себе задом, так я мой день этим фасадом.
2: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
6: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
2: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
7: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
8: А я чего?
7: Пельмешек бы домашних или пирожков.
8: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
7: Какой теремок?
8: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
9: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.

0: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
1: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
0: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
1: Плюс 7 812 326 29 29.
2: Дорожное радио.

0: Да, сколько же дорог вокруг.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
5: Музыкальные новости.
6: Сегодня день рождения отмечает певица Ирина Салтыкова. С детства она была очень разносторонней. Занималась художественной гимнастикой и даже получила специальный секретарь-машинист. Однако судьба распорядилась иначе. В 22 года Ирина стала солисткой группы «Мираж». Она вскоре начала сольную карьеру и уверенно закрепилась на эстраде. Ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Бай-бай», «Солнечный друг» и многие другие звучали буквально повсюду и стали настоящими символами 90-х. В 2000 году артистку пригласили в кино. Она сыграла девушку главного героя в культовом фильме «Брат 2». Позже Ирина Салтыкова продолжила сниматься и в других проектах, успешно совмещая музыку и актерскую карьеру.

0: желаем Ирине долгих лет жизни и творческих успехов.
1: Звезды за сценой.
0: Певица Алсу поделилась в социальных сетях своими размышлениями о том, что любая цель требует действий. Артистка подчеркнула: любое достижение – не случайность. Это режим, дисциплина и выбор в пользу себя каждый день, даже когда не хочется. Она призналась, что в ее жизни были разные моменты. Это и страх, боль, и сомнения, когда хотелось опустить руки. Однако певица не позволяла себе оставаться в бездействии. Всю энергию она направляла в развитие. Спорт, новые навыки, работу над собой и движение вперед. Слова бездействия – это иллюзия и самообман, отметила Алсу. Ее путь это подтверждает. Артистка с детства на сцене, а уже в 16 лет выпустила хит «Зимний сон», который остается любимым у слушателей до сих пор.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель.
3: Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший, свежесть необычайная, да и рецептура старая. Добрая, что без консервантов. А какие торты и пироги делаем? Загляденье и объедение. На день рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи, народ честной, на Ленина 20. В булочную, да отведай-ка хлебушка нашего Приозерского.
6: Телефон для заказа. За тортов, пирогов 354-64. 354-64.
7: Посетить весною надо всем долину водопадов.
8: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
7: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
8: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
7: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
8: Козы и лисы.
7: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
8: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
7: Трасса стартовала. 196-й километр.
9: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
10: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
13: Маловато будет!
12: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
13: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
12: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
13: Вот это мой размертик.
12: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
14: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
15: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
14: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной без проблем.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио представляет.
11: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
12: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
11: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
11: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

0: только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.
1: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Лидер часа. Реклама.
2: Гостиница «Суванта» в поселке на станции Громова предлагает свои услуги по организации и проведению корпоративных вечеров, а также приглашает провести незабываемый отдых в выходные дни.
3: Вас ждут 12 двухместных полулюксов, охраняемая стоянка автомобиля, бесплатный доступ в интернет.
2: Уютное кафе «Калейдоскоп» на 30 мест совместно с гостиницей «Суванта» предложит вам разнообразное меню, душевную обстановку, приятное обслуживание.
3: Вашему вниманию предлагается ежедневно с 10 утра до 22 вечера. Финская сауна. Турецкая парная с ароматизированным паром. Два бассейна с гидромассажами, донным гейзером и искусственным течением.
4: Господа, мы расширяем список услуг и рады вам предложить новые удобства. Теперь у нас лучший в районе тренажерный зал и разнообразные услуги массажиста. Тренажерный зал, бассейны и бани. Все, что нужно для великолепного отдыха.
2: Гостиница «Суванта» подарит вам отдых. Контактный телефон 8 911 925 5518 и 8 813 799 02 34.
5: Дорогие жители и гости Приозерского района, приглашаем посетить магазин «Водолей» в городе Приозерск и на станции Громова. Большой ассортимент товаров, продукция собственного производства порадует вас. Всегда свежая выпечка, готовые рыбные и мясные полуфабрикаты, салаты, пельмени ручной работы. Цените свое время. Ждем вас за покупками.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
6: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
5: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
6: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
5: Банкетный зал для любого мероприятия.
6: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
5: База «Михайловская». 103 километра Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
7: Магазин настоящей итальянской одежды «Итали». Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды «Итали». Стиль и красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
8: Магазин «Реквием» предлагает ритуальные принадлежности, памятники по низким ценам, оградки более 30 видов, изготовление фотоэмалей, ленточки на заказ с любой надписью, доставка и установка в Приозерске и Приозерском районе. Хранение у нас до момента установки бесплатно. Город Приозерск, Леншоссе, 11. Телефон 8-904-645-1608.
9: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
10: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
9: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
11: Вы приехали.
12: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
13: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
0: Реклама.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Альтопрофиль. Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
2: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
3: Дорожное радио.

0: каждый час. Песня для тех, кто в пути.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Ространснадзор усилил контроль за соблюдением прав пассажиров в аэропортах, где вводятся ограничения на полеты. Инспекторы проверяют работу авиакомпаний и аэропортовых служб. Минтранс и Федеральное агентство воздушного транспорта также следят за обстановкой на фоне введения временных ограничений в воздушном пространстве. Ранее из-за беспилотной опасности вылеты и прилеты самолетов приостанавливались в воздушных гаваниях 15 российских городов, в том числе Волгограда, Казани, Самары, Уфы, Перми и Челябинска, а также всех аэропортов столичного авиаузла. Позже ряд воздушных гаваней возобновил работу. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. В Москве сняли временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщили в Минцифры. Операторы восстановили доступ к сайтам и сервисам. Агентство РИА Новости обратило внимание, что часть жителей столкнулась со сложностями при отправке СМС. Также сообщалось о перебоях в работе приложений такси, сервисов из белого списка и так далее. Мобильные компании ранее рассылали уведомления о возможных ограничениях в работе мобильной сети в период с 5 по 9 мая в столичном регионе и Санкт-Петербурге в рамках обеспечения безопасности. Россия и Белоруссия договорились создать единый реестр задолженности перевозчиков. Такое решение принято на первом заседании профильной двусторонней комиссии в Минске. Новый реестр позволит контрольно-надзорным органам обеих стран отслеживать долги транспортных компаний. Помимо этого, Москва и Минск синхронизируют правила перевозки опасных грузов и разрешат использовать российские автоцистерны для продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
4: Транспорт.
5: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практически экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
4: Новости на Дорожном радио.
7: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Реклама. Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
1: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
0: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
1: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
0: Банкетный зал для любого мероприятия.
1: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Ооксы.
0: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
2: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
3: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива. История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
4: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.
6: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
7: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все готово.

0: Свое оборудование на Ленгаз.ру.
1: Я живу в море.
2: И я.
3: И я.
2: И я тоже.
4: И я.
5: И мы.
1: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
6: Застройщик ООО «Дюдерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
14: Подробности на сайте chizhik.club.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
2: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
1: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
2: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
1: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
2: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
1: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
2: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
1: Мебельный центр «Калина».
2: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
3: Посетить весною надо всем долину водопадов.
4: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
3: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов, подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
4: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
3: Кормление оленей и лосей, общение и прогулки с хаски.
4: Козы и лисы.
3: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
4: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
3: Трасса стартовала. 196-й километр.

0: Реклама.
1: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
2: Чего надо?
3: Стоял себе задом, так я мобить тебя тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
4: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
5: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
6: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
7: Маловато будет!
6: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
7: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
6: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
7: Вот это мой размертик.
6: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.
8: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
9: Вам отказали в медицинской помощи? Предлагают оплатить медуслуги? Появились другие претензии? Страховые представители «Сагарсмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
10: АО «Страховая компания «Сагарсмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: горбушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
1: Чего надо?
2: Стоял себе задом, так я мог идти не тем фасадом.
3: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
4: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
5: Внимание! Мы разобьем ваши представления о ценах на окна. Качественные окна нового поколения в Приозерском районе. Без торговой наценки. Напрямую с оконного завода «Лабрадор». Бесплатная доставка из Санкт-Петербурга. Сейчас действуют сезонные скидки. Ждем вас. Соснова, вокзальная 6А. Приозерск, Ленинградское шоссе, 33. Телефон 944-12-90. 944-12-90.
6: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
7: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду. Ты же знаешь.
6: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
8: Вы приехали.
9: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
10: За морями мы бывали, но такого не видали.
11: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
10: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
11: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
10: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
11: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
10: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
11: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерское Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
10: «Акуловка».
12: Нас и здесь неплохо кормят.
13: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
14: Реклама.
15: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
16: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
17: «Ростровелокс». Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
18: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии «Велокс» можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
17: Плюс 7-812-326-29-29.
19: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
17: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
18: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
17: Добронравов, Шукшина, Быстров.
19: Нам проводник нужен.
17: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.
1: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Лидер часа. Реклама.
2: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
3: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модная оправа не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8 931 228 75 65.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Эй, люди добрые! Испробуйте хлеба вкуснейшего от завода Приозерского. Да в булочное, что на Ленина 20. Ассортимент богатейший. Свежесть.

0: рождения, на юбилей, да на свадьбу шумную. Лакомство приятное. Приходи на Рот Честной на Ленина 20. В булочную. Да отведай-ка хлебушка нашего. Приозерского.
1: Телефон для заказа тортов, пирогов 354-64. 354-64.
2: Посетить весною надо всем долину водопадов.
3: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
2: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
3: Настоящая кузница и музей древней Карелии.
2: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
3: Козы и лисы.
2: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
3: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
2: Трасса стартовала. 196 километр.
4: Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
5: Маловато будет.
4: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
5: Маловато, понимаешь? Маловато будет.
4: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
5: Вот это мой размерчик.
4: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
7: Реклама.
8: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
7: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру.
9: Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Окна.

0: 47.
1: Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Дорожное радио.

0: Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практический экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании содержатся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Как сообщил глава региона Олег Николаев, после атак беспилотников 2 человека погибли, еще 32 пострадали. Большинство раненых получили медицинскую помощь и уже вернулись домой. Повреждены были около 30 многоквартирных домов в Чебоксарах. Для жителей открыты пункты временного размещения, где можно получить питание и помощь. Школы и техникумы Чувашии 5 мая были переведены на дистанционное обучение. Движение общественного транспорта в Чебоксарах приостанавливали. Президент России Владимир Путин отметил, что автопром проходит непростые времена. Такое замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать два и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только один экзамен. Результат второй попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже первого.
3: Транспорт.
4: Утвержден новый национальный стандарт для искусственного интеллекта в автомобилях. Речь идет о регулировании одной из сфер возможного применения нейросетей для контроля выбросов вредных веществ. Согласно принятому Росстандартам документу, система должна анализировать данные с датчиков автомобиля в реальном времени. Если и фиксирует превышение норм выбросов, то он должен оповестить водителя и передать данные операторам автопарка, чтобы те могли вовремя отправить машину на техобслуживание. Документ вступит в силу 15 июня в качестве предварительного национального стандарта.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Лагденпохья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
3: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсемикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсемикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81.
3: Реклама. На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
4: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край. Всего в 4 километрах от границы с Китаем работает уникальное предприятие. Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» построила здесь первый в России и крупнейший в Евразии специализированный зерновой терминал. Его мощность впечатляет. Перевалка до 8 миллионов тонн зерна в год. Единовременное хранение до 80 тысяч тонн. Проект реализован на территории опережающего развития по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, что ускорило запуск и позволило создать современную инфраструктуру экспортного коридора. Но главное здесь – это люди. Сегодня на терминале создано более 500 рабочих мест. От административного персонала до специалистов железнодорожной службы, элеваторного комплекса и участка по работе с контейнерами. Предприятие предлагает достойную зарплату, проживание и проезд до работы. Сейчас в активном найме около 10 вакансий. Требуются электромонтеры и составители поездов. А всего терминалу нужно больше 200 специалистов. Предприятие делает ставку на профессионалов и талантливую молодежь. Здесь можно расти, учиться и строить карьеру. Работа на уникальном приграничном терминале – это шанс стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ООО «Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Модули трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Модель за 2025 год.
6: «В ленте».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
9: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
10: Это история нашей семьи.
9: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
15: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в трейдинг и оформления от кредита.
5: предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Лидер часа. Реклама.
1: Древняя тропа к заброшенной финской ГЭС. Красивейший водопад со смотровой площадкой. Загадки прошлого великой страны. Экопарк «Водопад Митсямикли». Пройти по живописной тропе, ощутить дыхание времени, успеть увидеть и запомнить. Экопарк «Водопад Митсямикли». Ежедневно с 10 до 20 часов. По пути с Лахденпохья до Сартовала. Трасса А-121. 3 километра от поворота на станцию Нива.
2: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
3: А я чего?
2: Пельмешек бы домашних или пирожков.
3: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
2: Какой теремок?
3: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
4: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе. Магазин «Продукты Казахстана». Вкусные решения для всех без исключения. Огромный выбор кондитерских изделий. Конфеты и шоколад, печенье и пряники и многое другое.
5: Маловато будет!
4: Чай натуральный, крупнолистовой и гранулированный. Разных сортов.
5: Маловато, понимаешь? Маловато будет!
4: А еще макаронные изделия, различные сорта муки, крупы и масла.
5: Вот это мой размертик.
4: Магазин «Продукты Казахстана». Свежие и качественные каждый день. Приозерск, Калинина, 11.

0: Реклама.
1: Магазин настоящей итальянской одежды Итали. Ваш персональный гид по итальянской моде. Одежда, обувь и аксессуары известных брендов. Для него и для нее. Стильные коллекции на любой вкус и кошелек. Магазин итальянской одежды Итали. В стиле красота без границ. Приозерск, Калинина, 11.
2: Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом.
3: Чего надо?
2: Стоял себе задом, так ем обеденье тем фасадом.
0: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
4: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
5: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
6: Давай, посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке, я там пить не буду, ты же знаешь.
5: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
7: Вы приехали.
8: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского, 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.

0: 47.
1: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
2: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
3: Дорожное радио.

0: еда.
1: Блинчики да пирожки, оближешь пальчики.
0: Позавтракать да пообедать, свежего кофейку отведать.
1: Фирменный кафетерий от Приозерского хлебозавода. Вкуснейшие пирожки, блинчики, а также кофе, мороженое и пироги.
0: Покушайте у нас или сделаем пирог на заказ.
1: Хлебная лавка на Ленина 20. Заглядение и объедение.
0: Заказ пирогов по телефону 35464.
2: Бабуль, а бабуль, есть хочу.
3: А я чего?
2: Пельмешек бы домашних или пирожков.
3: Эх, внучок, это тебе в теремок надо.
2: Какой теремок?
3: Магазин такой в Саперном. Там теперь кафе-аквариум. Хошь, тебя вкусно обедом накормят. Кухня у них домашняя. И мне готовить не надо. Так вкусно у меня не получится. А цены, внучек, так тебя очень порадуют.
4: Магазин «Теремок» и кафе-аквариум в Саперном. Домашняя кулинария и продукты отменного качества для всех. Школьная 10А, рядом с Приозерским шоссе.
5: За морями мы бывали, но такого не видали.
6: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
5: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
6: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
5: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
6: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
5: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
6: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерско-Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
5: Акуловка.
7: Нас и здесь неплохо кормят.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

страха. Прошли мы все стихии на свете. Спасал

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Дорожное радио представляет.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Приозерск, 107.6 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин не соблюдают дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Мечтаете о своем острове? Это реально. Плавучие дома «Акуловка». Отдельный островок с мангальной зоной, собственной сауной, вай-фаем и лодкой на веслах. Фантастический вид на шхеры, рыбалка и полный покой. Плавучие дома «Акуловка». Позволь себе остров. 8-911-428-2020.
1: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
0: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру». История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер «Гора Филина». Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
2: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Реклама.
4: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. Светофория, сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
5: Я живу у моря.
6: И я.
7: И я.
8: И я тоже.
9: И я.
10: И мы.
11: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
12: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Государственная дума планирует принять вторую часть законов против телефонных и интернет-мошенников уже в мае. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые меры включат три ключевых новшества. Во-первых, все международные звонки получат специальную маркировку, то есть абонент будет видеть, что звонят из-за границы. Во-вторых, планируется ввести специальные детские сим-карты. А в-третьих, восстановление доступа к аккаунту на госуслугах можно будет проводить только доверенными способами. Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. Волгоградская мэрия ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы. 7, 8 и 9 мая жителям и гостям города будет запрещено приходить на массовые мероприятия с домашними животными, крупными сумками или рюкзаками, а также с детскими колясками. Отмечу, что парад в Москве на Красной площади в этом году состоится без колонны военной техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Кроме того, без проведения официального парада День Победы в Великой Отечественной решили отмечать власти Воронежской области и Республики Крым. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить с Вашингтоном, цитирую, правильную сделку, конец цитаты, иначе США одержат военную победу. Накануне американский лидер назвал иранские предложения по мирному урегулированию неприемлемыми. В частности, американские СМИ сообщают о том, что Белый дом настаивает на отказе Ирана от ядерного оружия. Тегеран, в свою очередь, заявил, что обсуждается только прекращение военного конфликта.
0: Транспорт.
1: Кировский аэропорт Победилова закрылся на ремонт взлетно-посадочной полосы. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. В ходе работ обновят почти 200 тысяч квадратных метров покрытия и заменят систему водоотведения. Изначально ремонт аэродрома в Кирове планировали начать 22 апреля, но сроки сдвинулись из-за непогоды и снегопадов. Датой завершения работ называют изначально установленный срок 7 июня, однако власти и подрядчик не исключают, что сроки могут сдвинуться, в том числе из-за обнаружения скрытых дефектов старого бетонного основания.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель. Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром». Избушка.

0: 0010. Сайт база-аляска.ру.
1: Посетить весною надо всем долину водопадов.
2: Ты к весенним чудесам прикоснись скорее сам.
1: Оборудованная тропа вдоль каскада водопадов. Подвесные мосты, подсветка и смотровые площадки.
2: Настоящая кузница и музей Древней Карелии.
1: Кормление оленей и лосей. Общение и прогулки с хаски.
2: Козы и лисы.
1: Карельская кухня и сувениры. И бонус – скидка на проживание и ресторан-парк отель «Лумивара».
2: Эко-этнопарк «Долина водопадов». Вся Карелия в одном месте.
1: Трасса стартовала. 196 километр.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8 921 094 81 81.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольно вам деревни, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Приозерск 107.6 FM.

0: Реклама.
1: Покупаю я как-то рыбку в Финляндии. А вы не были в Финляндии?
2: Финляндия, Финляндия. Не надо нам ни в какую Финляндию. Нас и здесь неплохо кормят.
3: Фирменный магазин свежей рыбы «Акуловка». Все как в Финляндии, только ближе.
4: Собственное форелевое хозяйство. Коптим по финским технологиям, только на ольховой щепе.
3: Свежая рыба прямо из садка. И собственное кафе, где можно попробовать растягай.
4: А также вкуснейшие рыбные пельмени собственного производства.
3: Магазин «Акуловка». Лахденпохья. Ленинградское шоссе 38В. Заходите. Акуловка.ком.
5: Хочешь отдых от души? На базу «Михайловская» спеши.
6: Рыбалочка на островах? Клев такой, что просто ах!
5: Отдых в баньке с бильярдом. Будет пару вас что надо.
6: База «Михайловская». Коттеджи от 2 до 30 человек.
5: Банкетный зал для любого мероприятия.
6: Лодки, моторы, катера. На прокат. Доставка на острова в Оксы.
5: База «Михайловская». 103 километр Приозерского шоссе. Рядом с Кротово. 8-921-945-65-69.
7: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
8: Володя, не устал еще? Передохнуть надо, третий час за рулем. Давай в Приозерске остановимся, кофе попьем.
9: Давай. Посмотри в Яндексе, где там кофе. Только не на заправке. Я там пить не буду. Ты же знаешь.
8: Кофейня «Фундук». Ого, 5 звезд. 300 метров от трассы. И камин у них есть. Поворачивай.
10: Вы приехали.
11: Кофейня «Фундук». Приозерск, Жуковского 4. Профессионально готовим кофе. С 8 утра до 8 вечера.
12: За морями мы бывали, но такого не видали.
13: Нет вкуснятины такой, как в Акуловке родной.
12: Вот форелька копченая, на огне золоченая.
13: Вот на сливочках уха и свежайшая икра.
12: Стейки в дивном маринаде. Угощайтесь, бога ради.
13: Растягая и калитки, и вкуснейшие напитки.
12: Кто в Акуловку придет, тот голодным не уйдет.
13: Магазин-кафе «Акуловка», Приозерск, Ленинградское шоссе, 54, рядом с заправкой «Лукойл».
12: «Акуловка».
2: Нас и здесь неплохо кормят.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
2: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
1: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
2: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
1: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
2: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
1: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
2: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
1: Мебельный центр «Калина».
2: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
3: Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом.
4: Чего надо?
3: Стоял себе задом, так я мобильнее, тем фасадом.
5: База отдыха «Аляска». Избушки – это не для вас. Уютные и стильные дома на первой береговой линии Ладоги. Зона барбекю с мангалом и терраса с пледами. Бани, чаны и купели. Прокат велосипедов, лодок и сапов. База «Аляска». Комфорт до мелочей. Поселок Кукуниеми в 11 километрах от Лахденпохья. 8-982-010-0010. Сайт базааляска.ру.
6: Человеку без воды и ни туды, и ни суды.
5: Компания «Аквадрил» из Выборга. 20 лет работы по скальным породам Приозерского района. 2500 скважин и довольных клиентов. Бурение в гранитах, насосы и фильтры. «Аквадрил». Пришли, решили, пробурили. «Аквадрил.ру». «Аквадрил.ру».
7: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лахденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: Начинай.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Огонь!
4: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
11: Нам проводник нужен.
9: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.

всем стремилась ввысь душа твоя. Родишься вновь с мечтою, но если жил ты как свинья,

0: Реклама.
1: Пап, а как правильно, форельская форель или карельская карель?
2: Правильно, форельская карель. Тьфу ты.
3: Грамматии, вы совсем уже оба.
1: Карельская форель.
3: Запомнили?
4: А как не запомнить? Форель охлажденная и слабосоленая, горячего и холодного копчения, а еще свежий и копченый осетр. И, конечно, вкуснейшая икра. Магазин «Карельская форель». Легко запомнить, легко найти. Приозерск, на заправке «Газпром».
5: Заявлять, что хороший стритфуд доступен только в больших городах, равносильно тому, что мой голос можно услышать только на федеральных каналах. Dogs House. Авторский стритфуд в Приозерске. От Артура Амосова. Качество на всех этапах приготовления. От поставщиков до ваших оценок. Dogs House. Приозерск. Северопарковая 1. ТК Северопарковый.
6: Помните, как раньше мамы и папы бережно несли свои любимые оправы в оптику, чтобы вставить новые стекла? Сегодня модное оправо не редкость, а важная часть стильного образа. И хорошо видеть тоже модно. Чтобы видеть и выглядеть отлично, приходите за стеклами в оптику «За стеклом». У нас линзы от мировых брендов, оправы на любой вкус. Поможем подобрать идеальный вариант, чтобы вы отлично видели и уверенно выглядели. Оптика «За стеклом». Оптика для всей семьи. 8-800-600-2606. Приозерск, Красноармейская, 6.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: отдых в 2, 4, 10 местных домиках, а также в гостинице.
1: Баня и русская кухня.
0: Уютные беседки и детская площадка. Стоянка авто на территории базы.
1: И, конечно, прокат лодок, охота и рыбалка.
0: Идеальное место для проведения свадеб, юбилеев и просто для отдыха.
1: База «Робинзон». Хорошо в любой сезон. Поселок Синева, на берегу озера Вуоксы. Телефон 8-931-228-75-65.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Летняя терраса «Акуловка». Время наслаждения. Вкуснейшие наггетсы из домашней индейки. Сочные кусочки форели во фритюре. Ароматные ножки домашнего цыпленка. Все из собственных фермерских продуктов. И, конечно, свежайшая продукция нашей форелевой фермы. Магазин «Акуловка». Море удовольствия. Лагденпохья, Ленина 41, напротив Кирхи.
2: Мебельный центр «Калина». Все для качественного сна и отдыха.
3: Удобные диваны и кресла со спальным местом.
2: Кровати с ортопедическим основанием и ящиком. Матрасы повышенной комфортности.
3: А также современные кухни со встраиваемой техникой.
2: Компактные прихожие и функциональные гостиные.
3: Вместительные шкафы и комоды в наличии.
2: Прямо сейчас распродажа с выгодой до 70%.
3: Бережная доставка, качественная сборка и монтаж.
2: Мебельный центр «Калина».
3: Приозерск, Ленинградское шоссе, 2Б.
4: История Великой войны и Великой победы. Секретный бункер финского командования. Гора Филина. Уникальный военный комплекс в окружении леса. Единственный в России музей в скале. 750 квадратных метров настоящей истории. Экскурсии ежедневно. Рекомендовано к посещению Министерством культуры Республики Карелия. Город Лагденпохья. Бункер Гора Филина. Прошлое ждет. Телефон 8-921-222-19-16. Сайт горафилина.ру.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Приозерске. 8-921-094-81-81. Дорожное радио.

время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии нас убивают, но мы выживаем.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Приозерск 107.6 FM.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

белый прибой. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность. Так разлучаться

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально

вместе летят. Под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять, без ответа, а листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам и австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах. Или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

У нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите. Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. За руби.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов вся честь. И оружием забытым, и оружием забытым, совершить свет.